0: Я тебя люблю.
1: Тостим, тостим.
0: Те кьеро.
2: Ясквик.
1: Саябанки.
2: Саябанки.
1: Саябанки.
3: In English?
0: Ашта ве милю.
4: Je t'aime.
0: Ашта ве милю.
3: Ich liebe dich.